Коля пай нам Христос пояска, кода муж, спас, спас, комар да те пашуририсас, одрить тем, туристат ми комар да пой Христос, та тупеш пояска, год мужаш лауле лолеп, тонтон ляк ми Господи, тулосен е перестовд. Ту нам ответен шерва, путет по Христому. Комар дел цистека, Христос поспоес, как гад муж. Толчи с рист мел да пук пори рам пук майлме. Спас посал пай шур, милав лело лепсу поес, как гад мужас. Тон детко сон ле моксовом йодас трист морост. Сон ямел ямем войти. Ой, Христос ми Господем, тон мене чисто солм. Коли яко утола, аудам пас якас лак пажаст, рамматас пернад. Койош клерава матот рамсак, што тон ляк Господ перн майлм спаситель. Цис лягас ещо да перна да постетям подаш паойос амен. Шурарме, шурарме, шурарме, шурплос лов. Шур Исус Христос ми Господем, просто ми гид. Господ ляком не рексас, армлас. Здрасте, Колин. Вошенья пева празднить под служба, молитва. Здрасте, Мона. Боле. Laulan tropar, tänä päivä präsnit tropar. Oi Kristus mi Vospodem, ton mannet siistes maailma, kolleji koudan pautanpas jekloppasest rämmättäs pärnaad. Kujous kleraavammatot rämsak, štoton ljak, Pärn Vospod, pärn maailm spasitel. Tästä kuulla puolella. Tän präsnit pod kontakki. Kontakkihan laule teel troparin työllisluuspastse. Kotiudik Vospod huolonmas miju olemme tako ohtik jonna moln ledit olmlaik tsiika siist. Tonoi Kristos mi Vospodem neksistast pojas olmi. Lasaton jik leikkoi ratkjammeest. Poiljak mii vuim, ta syrvam teit kokturatsti. Mun lämti vuim, lämti vuim, lämti vuim,

Господ, числя гасто на ми Господем, чисту не. Лаула твайт лаул Христосе, кот керубит чист еле квет дев бойос, так от ли пиям мигит исто дормен суин, сувальес пялла, соли чистиам. Puhattam.